0: 말이 있어 몇 잔
1: Я тебя любим, ветер кучера, а меня и акузайтра. Любим тебя стали вяться навжди, неконечно. Си моя жена, а я сам твой муж. Двая люди, а во великом свете, которые хцу по себе нечо занихать. Нечо пекне, а не забудутельне. Аби си их запамятал лес, вода, камень и трава. Аби си их запамятала земь, а людей.